0: Anal.
1: Станулов.
2: Семен.
1: Шли
3: Полбой.
1: На юг.
3: Лыж
1: над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви.

0: Stinger.
1: Женщины их.
2: Лэйс.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Воздух смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: Я иду в этот
1: данжен,
0: которого нет.
1: Next door.
0: Как вечный след забытых
2: семен.
0: Мне на него последний
1: бой.
0: И это
1: бой
0: длиннее
1: систем.

0: растраченных
1: $300.
0: Я найду этот
1: данжен,
0: которого нет.
1: Next door.
0: Как вечный след забытых
2: семен.
0: Мне до него последний
1: бой.
0: И этот
1: бой
0: длиннее
1: систем.

0: That turns me on.
1: Don't do anal.

0: finger in my ass.
1: Do it, увел из клуба, теперь пора
0: садик.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя,
0: Fizzing.
1: Причина веская.
0: Slay.
1: Ты че такая дерзкая? Oh.

0: That hurts. It hurts. Из твоей комнаты без вины, чтобы исчезнуть из
1: Dungeon.
0: Boys.
2: Заметает мои
0: Wee-wee.
2: Я тебя
1: Loop it up.
0: Anal.
2: Мне проще.
0: Suck dick.
2: Тебя
0: Do anal.
2: Все это, но теперь не буду.
0: Oh, shit.
2: Я закопаю все, что больше не
0: Spank it. Spank it.
1: Full master.
0: Ты
2: позвонишь, когда по новой.
0: So horny. So horny.
2: Но лучше просто.
0: Fuck. Slay. Gay website.

are out of my gut.

Dungeon Master. Bondage. Fucking slaves.

0: смотрит экраны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my ass.

0: No, I'm not.
1: Fuck you. Semen.
2: I'm an artist. I'm a performance artist.

0: I'm ready for more.
1: Не пускай капает, капает в
2: Симене.
1: Иду в мокрых глазах к тебе, где бы я не был для остальных.
3: I'm an artist, I'm a performance.

Boy.

Oh, gang it up.

0: Dungeon Master.
1: Забыт. Один.
0: 300
2: slaves.
1: Между всех времен.
0: 300 bucks.
1: Ждем, чтоб
0: you like that, Cox?

0: boy.
1: Dick. Cup. Fisting ass.

0: Жирков.
1: Один. Ты не сможешь вернуть. Шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был. Но рядом с ним. Я ж тебя так. Думал, ты ждал меня.

0: Suck dick.
1: This thing. Swallow cum. $300.
2: Bless you.
1: Dungeon master.
2: Man.
3: Bless you.
1: My cock.
3: You did jazz.
0: Dick.
3: Синим пламенем я буду.
1: This thing.
0: Ass.
3: Я не знаю слов.
0: Semen.
3: Я не знаю.
1: Latex love.
0: Ass.
3: Шаги не болею. Совсем не жаль. Мне ночью рады.
0: Ass.
3: Прикольная такая.
1: Bad cock.
3: Не развеси.
1: Dungeon master.
2: Man.
3: Пачка.
4: Suction.
3: Хочу.
0: Subject.
1: This thing.
3: Deep.
1: A swallow cum. $300.
3: Плачу я.
1: Dungeon master.
2: Man.
3: Пачка.
1: My cock.
3: Не удержать.

0: Suck dick.
1: Я попробую бросить
0: fist.
1: Однозначно брошу
0: do anal.

0: приятный успех. Я открыл чик и нажав на твёрдую страну, мы отправимся
1: в меня. Дай мне синин, весь исправь ты на меня. Фокинг меня, дай мне синин, ни на кого не больше.
0: А когда закончится...

тебя. Меня. Дай мне синь. Две сестры ты. Меня. Дай мне синь. Ни на кого не больше. Так мы будем каждый день друг друга направлять на семен, нажимать. Нам не надоест это видео. Будем мы друг друга освежать. Будем мы друг друга танчим. Будем мы друг друга. Будем на скамейке, даже на. Мы на эту пейну вместе нажимать. Фокин меня. Дай мне синь. Где сестра ты? Дай мне синь. Ни на кого не больше.

0: пошло не так. Все, что осталось, это реквием по Жене Дарк. Тело покорившее
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как
1: Дик.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не родная, но и Петербург чай не
1: Dungeon.
0: А ты близко не
1: Dark.
0: В нашем доме даже Seaman. Не бежит, пардон. Я извиняюсь за
1: Anal.
0: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
1: Бэка.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
2: Really hairy.
0: На пять слабее, да позднее утихнет. Но я формирую свой
1: Seaman.
0: Сам глубоко зашифровать и не придумай круче ребуса, что он не распутает.
1: Dark.
0: Грянет секс, со злости как
1: гей.
0: Завелся опять, это бой
1: fucking coming.
0: Но и по кускам ее это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: Fisting.
0: Ты красиво, но не помогло найти себя. Да и
2: really?
0: Не приблизило. Важен только
1: Come.
0: Остальное метафизика. Так что вы мне реквием по Жене
1: Дарк.
0: Боль мне.

0: Fuck you.
1: Но то, что сказано судьбой, перетает лиц.
0: Hey, gay party?
1: Они дуют босиком и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на
0: секс
1: готова. Лишь бы люди снова не подняли
0: Lake Club.
1: Так что мы реквием по жене.
0: Dark.
1: Мы реквием по жене.

0: Данжель.
1: Человек, когда-то самый дорогой.
0: Fucking slay.
1: Правда слишком глубокая.
0: Эй, но.
1: Забывай.
2: Билли Харрингтон.
1: Пора нам пропадать.
0: Данжель.
1: Навек, когда-то самый дорогой.
0: Fucking slay.
1: Правда слишком глубокая.
0: Эй, но.
1: Забывай.
2: Билли Харрингтон.
1: Пора

0: swap car.
1: Из того, что чувствую.
0: Bad cock.
1: Проводив тебя в последний
2: ass.
0: Dungeon.
3: Fucking slave.
1: Правда слишком глубоко.
0: Anal.
2: Billy Harrington.
0: Dungeon.
3: Fucking slave.
1: Правда слишком глубоко.
0: Anal.
2: Billy Harrington.
0: Dungeon.

0: Dani.
1: Ain't no.
0: Gay website.
1: Bah.

0: Fuck you.
1: Swallow my cum.
2: Boy next door.
0: Master.
2: Dungeon.

0: Данжин.
1: Навек когда-то самый дорогой.
0: Fucking slaves.
1: Правда слишком глубокая.
0: Эй, но.
1: Забывай.
2: Билли Харрингтон.
3: Когда ты открою
0: gay website,
3: я буду
0: gay enough.

Your Гачи Мучи.

your dick. Поставим ass. Не сак. Кто под нами в ass. Вы простите my ass. А потом говорит до утра. Stick your finger in ass. Stick your finger in ass. Dick. Поставим in ass.

0: Finger in ass.
1: Знаю, мы сегодня точно
0: don't do anal.
1: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
0: fingers.
2: Semen.
1: Так красиво.
0: Dungeon master.
3: Fisting.

0: Не грустить.
1: Stick your finger in my ass.
0: И еще почаще сак. Буду новой Dizzy. Ждать и скучать за блеском
1: дек.
0: Будет все, ну а пока давай как в последний
1: ass.
0: Поставим
1: ass.
0: Кто под нами в вы простите
1: my ass.
0: А потом говорить до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: Game Cop.
1: Fisting.
2: Сторон бирюзовый.
1: Как?
2: Как
1: что stick finger.
2: Что-то
1: do anal.
2: Младший.
0: Game Cop.
2: С улыбкой стран. Запросто мог стать.
1: Game Boy.
2: Экрана только две.
1: Oui, oui.
2: Упали на его.
1: Как?

0: Окей. Пока.
1: Тяжелый случай, важность.
2: Some dick.
1: Себя не мучи.
3: Ой.
1: Потанцуй, но будто бы не слышишь.
0: Бэн.
1: Ты не
0: Boy next door.
1: И слава богу,
0: 300
1: лет спустя.

0: $300. $300.
1: Finger in my ass.
0: $300.

$300 finger in my ass. $300. $300 finger in my ass.

$300 fingering my ass. $300. $300 fingering my ass. $300.

0: Gotcha.
1: Звонкою пропела.
0: И на гей вебсайт
1: взлетела. Птица в белых
0: latex gloves.

0: Play Tech School.
1: Warning.

back. What about the legs? Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. The semen come.

0: моменте.
1: 300 bucks.
0: Я отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжимается крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: гей-парти.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

0: Latex Club. Come.
1: Six hot loads.

Bad cock. Fucking coming.

0: Kunci, Semen Rater,
1: Boy Next Door,
0: Dave Farater,
2: Zakar Zentau.

0: further interruption.
1: Бледный словно. Бледный сонный.
2: Это
1: ночью разорвется. На осколки welcome в наш тим. Эту ночь кто-то потеряет.
3: Именно.
1: А под утро потеряет. Чтобы продолжалось.

0: Wu-Tang, swallow, come, do anal sex. Primera da, stick finger in, make me come.
1: Моя gay heart,
2: центра, а я
0: go swallow, come.
2: Твердишь, что неразмеренно,
1: fisting,
2: неправильно.
3: На улице
0: gay, amazing heart.
3: Под ручку с boy next door.
2: Пойдем,
3: fisting,
2: часов, поплыл,
0: gay,
3: bondage,
2: чик-секунд,
0: подтяжки,
2: да зажги.

real man.

meu, meu, meu, meu, meu.

0: Lui.
1: Poate să simt.
0: Really?
1: Awesome. See you.

Big mouth.

boy next door, boy next door.

0: Boy.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: Fisting.
2: Boy next door.
1: Я бы бомжевала возле
0: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из
3: Leatherhead.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда

0: где ты, когда ты не
1: Dungeon Master.
0: Когда ждут
1: your finger in my ass.
0: Какие суки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
1: The semen.
0: Давай сведи берез кусты.
1: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slaves.
1: Или fisting. Amazing.
0: И сердцами
1: my ass.
0: Закидом, но я снова нет.
1: Do anal.
0: Я инкогнито.
2: Boss in this chief.
0: Но если б мне платили.
1: Boy.
0: Каждый раз, когда
1: door.
0: Твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
1: fucking coming.
0: Если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда
1: fisting. Boy next door.
0: Я бы выживала ползлет. Я бы стала самой бедной. Если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда я думаю о
2: fucking slaves.
0: Я бы выживала ползлет.
2: Get your ass back here.
1: Fucking coming.
0: Лещет нам на двоих одна.
1: The semen.
0: За окном темно в окне.
1: Boy next door.
0: Лампочка над парком. Я опять
1: stick
0: на пальце.
1: Ass.
0: Пахну как
1: Dungeon Master.
0: Ты хочешь меня?
2: Fuck.
0: Я хочу
1: $300.
0: Уезжай.
1: Come.
0: Нет.
1: Swallow. Boy.
0: Ты любишь там уходи. Ты хоть всего перемороси.
1: Do you like what you see?
0: Может есть еще твой
1: next door?
0: Может нет, все равно.
2: Fuck you.
0: Там промозглый седой
1: Dungeon Master.
0: Он теперь как и ты.
1: Do anal.
0: И тебя он.
2: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
0: Словом ты мистер.
1: Boy next door.
0: Даже
1: fisting.
0: Под рояль.
2: What the hell are you two doing?
0: Если ты не любил.
1: Do anal.
0: Превратилась бы в звонки.
2: Stick.
0: Если бы
1: Dungeon Master.
0: Стала я. Если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда я
1: fisting. Boy next door.
0: Я бы выживала ползлет.
1: Ass.
0: Я бы стала самой бедной из. Если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда

0: suck.
1: So horny.
0: Suck.
2: Этот новый дик.
3: Все сидят среди шума и суеты. Мимо
4: Нексуа.
3: По домов, по мостовым.
4: По мостовым.
5: Бен Дарков.
3: Братка, остынь, набери немного воздуха.
1: Make me calm.
3: Все тихо среди шума и суеты. Мимо
4: Нексуа.
3: Мимо домов, по мостовым.
4: По мостовым. Билли Харрингтон.
3: Братка, остынь, набери немного воздуха.

0: I take
1: 300
0: to make me feel okay. I know it's all in my
1: ass.

0: full up.
1: Some dick.
2: Get your ass!
3: Boss of this gym.

0: Gay Sex. Website?
1: Semen.
0: Fucking not latex glove. Anal. Dungeon. Suck. Fuck. Fuck. Gay sex.
2: Billy.
3: Coming.
0: Называет в ухо. Не плачь, моя fucking молодость. Нам ли бытовухи? Мы еще многое можем. Нам только suck some dick.
3: Get your ass down from here.
4: Пока нас еще не зарыли в землю, как
3: fucking slut.
4: Списанных ненужных.
0: Fucking coming.
4: Немодных, неизлечимых. Бой, моя молодость. Обязательно будет тем.
0: Hey, no.
2: Enjoyed the lash of the spanking.
4: Вселенная дарит.
0: Fucks. Oh, coming.

0: you swallow semen по дороге.
1: You fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь не дотрог. Бежит
1: котлет.
0: Не остается без внимания. Мое тихое подбегание. И регулируя дыхание, я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто.
1: Fisting.
0: И опостыли.

0: horny.
1: Performance.

0: Добро гейм.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Я. Ну и, конечно, восхищай. Я. Коллег.
1: Фулмастер.
0: И друзей.

0: Ain't no Full master.
1: Horn.

Не могут ебать так, как я. Весы завидуют, боятся. Порву ваши жопы раз и на... Фантуюсь на... Да это легко. В стакане я иду на...

Got you.

0: fucking slaves.
1: For master. Anal.
0: Gay boss.
2: Gotcha it.
1: Bad cock.
2: Ты смотришь другому, который ласкает. А я
1: suck dick, jabroni.
2: Hot
3: rip the skin.
2: Но
3: I'm sorry.
2: А когда

0: 6.
1: Никаких не помогут любить по-настоящему. Я теряю
2: мысли
1: каждый день, с которыми общался. Увидели
2: Long Apex Club.

0: dungeon, do anal.
1: Я ночью
2: на
1: картонке с высокой горки. Я не чувствовал до этого долго. Я почувствовал.

Who's gonna be a movie star? Movie star.

fucking coming. Oh, that turns me on. Oh, I'm fucking coming.

Thank you.

0: подошло свое. Next door.
1: Медленно.
0: Calling.
1: Успех в делах, семья и учили раны.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Formantars.

0: Меня там называли
1: Fucking Slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full Master
0: Ты и шпана Парикмахер, дядя
3: Туи
0: Подстриги
2: My ass.
0: Под нолик Подстриги
2: My ass.
0: Под нолик
1: Балфон
0: Я проездом
2: Fucking coming
0: Есть
2: 300 bucks.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой Все помнят,
2: Bad.
0: Ты друг его Матвей На крыше разводили
1: Fucking slaves
0: А вечерами около часов
1: oh.
0: Гоняли по району
2: Boy next door
0: Парикмахер, дядя
3: Ой.
0: Подстриги
2: My ass.
0: Под нолик Подстриги
2: My ass.
0: Под нолик
1: Балфон
0: Я проездом
2: Fucking coming 300 bucks
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой Парикмахер, дядя
3: Ой.
0: Подстриги
2: My ass.
0: Под нолик Подстриги
2: My ass.
0: Под нолик
1: Балфон
0: Я проездом
2: Fucking coming 300

0: даже детвора. На стенах вся моя. Когда-то кто-то он написал. Тут свою целовал.
1: Подстриги,
0: под нолик, подстриги, под нолик.

0: my ass.
1: Я проездом
0: fucking coming $300.
1: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой.
0: Парикмахер деда, постриги my ass.
1: Под нолик,
0: подстриги my ass.
1: Под нолик,
0: колбой.
1: Я проездом
0: fucking coming $300.
1: В кармане.

0: Oh, ganging up.
1: Mr. Raya, you're a silly ass finger.

0: door.
1: Что по ерунде своих галимый бля беспредел, что иногда стоит включать голову, выключать
0: фэнтези
1: и быть типа
0: hot.
1: И что

to see.

Serve Caesar.

Sacrifice so that we might

0: бьет бит. Это мой щит. Твою руку вижу в свете огней.
1: Без дыма
0: и я танцую с Эй. Детка, отдыхаю, там я не свой. Будто дернул кто сзади дует мой.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ask.
4: Игрушка. Твоих рук.
3: Finger.
4: Не спутать.
3: Sad cock.
4: Было лучше. В моих мечтах.
3: Swallow cock.
4: Скучно.

I'm a king. All right, guys.

0: Повелитель
1: гей вебсайт.
0: Он шаурму докрутит, не спеша, каждый
1: coming.
0: По секрету фирменный
1: гей секс.
0: Аноним шепчет.

0: Brothers.
1: И с водой холодной, большие.
2: Oui,
3: oui.
1: В бане очень хорошо.
3: Yeah.
1: Хорошо ходит, да еще и тепло. Голый.

0: медленно
1: the semen
0: уплывают в
2: ass.
0: Встречи с ним ты уже не жди. И хотя нам
3: знаешь
0: немного жаль.
4: Band.
0: Конечно.
4: Fucking deep.
0: Скатертью, скатертью.
4: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
4: In my ass.
0: Каждому.
4: Master.
0: В лучшие верится.
4: Cock.
0: Катится,
4: cock.
0: Катится.
4: Loop. Gay sex.
0: Может мы.
4: Do anal fist.
0: Кого-то зря.
4: Master.
0: Band. Закроет этот.
4: Dick.
0: К новым.
4: Deep dark fantasy.
0: Спешим, друзья.
4: It's the finger anal.
0: Машинист. Скатертью, скатертью.
4: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
4: In my ass.
0: Каждому.
4: Master.
0: В лучшие верится.
4: Cock.
0: Катится,
4: cock.
0: Катится.
4: Голубой. Gay sex.
0: Голубой.
4: Bad cock.
0: Бежит, качается.
4: Dungeon master.
0: Набирает.
3: Nice.
0: Ну зачем же это
4: come.
0: Кончается? Пусть будет целый год. Скатертью, скатертью.
4: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
4: In my ass.
0: Каждому.
4: Master.
0: В лучшие верится.
4: Cock.
0: Катится,
4: cock.
0: Катится.
4: Loop. Gay sex. Master.
0: В лучшие верится.
4: Cock.
0: Катится,
4: cock. Катится. Loop. Gay sex.

0: time, I'm going to show you what I've got. Watch and enjoy.
1: Thank you, everyone. Thank you.
2: Твоему сведению, ему неведом страх, он прогулял вчера. Ведение сидит лишь на громче всех. Ходит он без пока не видит. Как же наш ведь против он набрал вчера 8. Он только с теми дружит, кто его хуже. Из боев он берет только хуже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло 2 недели, как не
0: делал пост.
2: Он жертвует, сосредоточившись на семен. Не заполняет он. Скатились, но это все херня, ему насрать на. Ведь скоро наш станет сказочно богат.

Собирая жопу, думает, как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый вершает в плюс. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает всех в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком. Yeah! И отобрал.

0: хочу туда, где Bad coming.
1: Это мокрое
0: My calm
1: И сквозь
0: ass
1: Ты меня не
0: Fisting

0: 300 бар.
1: И оставшийся во мне.
2: Именно.
0: Только coming.

0: action.
1: Y aparece.

0: finger.
1: По груди пищу.
0: О, слышишь?
1: Эй, вот тетя Наташа нам сегодня заметна, где надо.
0: Саркак.
1: Ее обожают не только все наши, но каждый в городе.
0: Бой.
1: Тетя Наташа любимица наша, к тому же она...
0: Бой next door.
1: Ну что же, тетя, вы нам пришьете...

I'm a bad dude from Russia.

0: milk.
1: The semen.
2: Boy, suck some dick. Suck some dick.
3: Classified.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man.
4: Fisting ass. Fisting ass.
3: Красиво. У тебя вся будет
0: ass.
3: Будет ближе.

Ladies first. Ladies first.

saying.

Boy.

0: I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting.
3: Boy next door.
1: Я бы бомжевала возле
2: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из
0: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда

0: point.
1: Каждый раз, когда
0: your
1: твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
0: fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: this thing boy next door
1: под лупом жевала ползлет. Yeah. Я бы стала самой бедной из
0: yeah.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю о
0: fucking slaves
1: под лупом жевала ползлет.
0: Yeah. Get your ass back here. Fucking coming.
1: Лещет нам на двоих одна.
2: The semen.
1: За окном темно в окне.
0: Boy next door.
1: Лампочка yes. Над парком. Я опять
0: stick
1: на пальце.
0: Yes.
1: Пахнул как
0: мы. Dungeon bathroom.
1: Ты хочешь меня?
0: Oh, fuck!
1: Где я хочу?
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow.
1: Boy next door. Ты любишь там уходить? Пусть хоть всего перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой?
0: Next door.
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
0: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Словом ты мистер.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонки. Если бы.
0: Dungeon master.
1: Стала я. Если б мне платили.
0: $300.
1: Каждый раз, когда я.
0: Fisting. Boy next door.
1: Я бы бомжевала. Я бы стала самой бедной из
0: yeah.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда

0: медленно уплывают в день. Ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому верится, катится к голубой. Может, мы обидели зря. Закроют этот
1: ass.
0: Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasy
0: верится, катится
1: к fisting ass.
0: Голубой
1: dark hole,
0: голубой
1: dark hole
0: бежит
1: to anal cock. Horny anal
0: набирает
1: cum.
0: Ну зачем же это
1: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится к
1: fisting ass.
0: Голубой
1: dark hole.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: к fisting ass.
0: Голубой
1: dark hole.

0: Yeah.
1: Suck some dick.
0: Van.
1: Coming. Loop me.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила
2: Dungeon Master.
0: Может, пожалеют, да и хуй с ним. Я ж...
2: Boy next door.
0: Надо
3: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: artist.
1: Long time ago, where did you come from?
0: Boy, door.
1: Where did you come from?
2: Привет, не я не прикасаем, я не люблю эти ведь мы не
0: anal.
2: И я своим называю
0: Dungeon.
2: Only знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
0: Siemens.
2: Я зову его прям сейчас, я в другом
0: Siemens.
2: Я не знаю, в чем твоя
0: spanking.
2: Ведь нету
0: Siemens.
2: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
0: Dark.

suck some dick. Suck some dick.

0: Brad Cox.
1: Ass.
2: Hot load.
1: Yeah.
3: Ass.
4: Wee-wee. Semen.
5: Suck some dick. Suck some dick. Suck some dick.
6: Swallow.
7: Come. Я оттуда, где все горит, убегаю, не помню.
6: Bam.
7: Добываю, кто мой отец, повторяю.
8: Get your ass.
7: Взлетаю я, наконец, примыкаю во строй.
8: Слышь.

0: slash the spanking.
1: Что с девушкой я?
2: I'm sorry.
1: Навсегда.
3: You fisting in my ass. Fingers.
1: I
3: think your ass.
1: Огонь. А может быть.
3: Ain't no.
1: А может.
0: Ass we can't.

0: deep.
1: Я смотрю, тебя правильно.
0: Тачку
1: на карманы расходы.
0: Салют,
1: если будут

Geek Dark Fantasy.

0: пошло не так. Все, что осталось, это реквием по Жанне
1: Дарк.
0: Тело покорившее
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как
2: Дек.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не
1: Dark.
0: Родная, но и Петербург чай не
1: Dungeon.
0: А ты близко не
2: Dark.
0: В нашем доме даже
2: Seaman.
0: Не бежит, пардон. Я извиняюсь за
2: Anal.
0: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
2: Bad Cop.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
3: Billy Harrington.
0: Напись слабее, это позднее утихнет. Но я формирую свой
2: Seaman.
0: Сам глубоко
1: Finesse.
0: Зашифровать и не придумай круче ребуса, что не распутает
1: Darkhold.
0: Грянет секс со злостью, как
2: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking coming.
0: Но и по кускам ее это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: Anal.
0: Так красиво, но не помогло найти себя. Да и
3: Billy.
0: Не приблизило, важен только
1: Come.
0: Остальное метафизик. Так что вы мне реквием по Жанне
1: Дарк.
0: Боль мой реквием по Жанне
1: Дарк.
0: Пой свой реквием и засыпай.

0: хочется кричать.
1: Fuck you.
0: Но то, что сказано судьбой, перетаскивается.
1: И на gay party
0: они босиком и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на
1: sex
0: готова. Лишь бы люди снова не подняли
1: Lake Club.
0: Так что мы реквием по жене.
1: Dark.
0: Реквием по жене.

Спасибо.

0: assisting.
1: Ask.
2: Неуклюже.
0: Dungeon master.
2: По лужам.
0: Oh my god.
2: По
0: dungeon.
2: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny.
2: Такой, ах, я
0: do a no.
2: На
0: gay party.
2: На виду, к сожалению, день
0: do a no.
2: Только раз в году. Прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день.

0: асфальте белом
1: семен
0: слова
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли, отпусти себя на
2: гей вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семен
0: все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: got you, boy.
1: Or
2: do you
1: Latex gloves.
0: Got you, boy.

0: 个聋子
1: Bad car
0: 这对于是一
1: 个女士
0: 得了我随你个
1: 哇
0: 可以
1: Not a man
0: 不
1: Ass
0: 一生
1: 该寂寞

0: Band.
1: Got you, boy.
0: Got you, boy.

0: Amazing. Sex. It's a bit small, but I can work with it.
1: Меня больше не парят твои друзья. Я раньше не жалел о том, что выбрал.
2: Bad cock.
1: Ты так любишь делать.
2: Fisting.
1: Тебе нельзя.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: $100.
1: Если будут...

And they don't stop coming.

Fisting. Fisting my ass. Fucking come. Do anal. Do anal.

0: Okay.
1: Yay. Finger stick. Anal. Fisting. Do anal. Do anal.

0: ослепший
1: fucking
0: маг ночью по бродил.
2: Ногтей вебсайт
0: разлил он
2: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Семена.
1: За полчаса
3: сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Saxon Bond. Dick.
1: Deep. Horny.

next door. That turns me on.

0: все ничего иного может быть, кто-то скажет, да он просто живущий в мире своих собственных иллюзий. Хотя мой род вовсе не имеет вида, он успел вовремя
1: спрятать и
0: мечтать. Наш кто-то постоянный вопрос из поиски себя в галерее сердца. Мечтаю оказаться одной из
1: Movie Star Advantage.

Dungeon Master. Latex.

меня, чтобы добежать.

0: Okay, Maggot. I want to sit top loads on your GI's hat now.
1: Are you good?
2: I'm ready.
3: Не обессудь, но ты спану. Когда протянул все мои делают.

Пачки лава, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить тех, кто выжил. Взрываются тех, кого нет с нами. Те, кто на нас. Половину закроют или завалят. Мама улица, папа спал. Подо мной.

0: fat cocks.
1: My ass so turns me on.
2: Boy next door,
1: make me come.

0: rock.
1: Full master. Full master.
2: Bad duo anal.
1: This thing.

Это 300. Люблю.

Bad cock. Bad cock. Make horny.

0: живет.
1: Фэт как?
0: В каких укромных уголках твои?
1: Эй, но.
0: Ее искать я таю от твоих волшебных
2: слов.
0: И мне так хочется тебе о своих
1: bondage
0: сказать. Я знаю, где живет.
1: Фэт как?

0: that.
1: 11 clubs, 2 blocks down.
0: Yeah, smart ass.

0: come. Черт ты, I come.
1: Я сажусь за yeah. Увожу тебя. Причем тут
0: I come.
1: Причем тут
0: I come.
1: Я просто сажусь.
0: Fisting.

0: в эти пять.
1: Видишь, я больной, нужен
2: систем,
1: потому что я такой
2: Dungeon Master.
1: И думаю,
2: my ass. Swallow my cum. Bondage J website.

0: horny. Gay. Bad cock. Bad. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Full master. Suck dick. Suck dick. Dungeon. Suck dick.
1: Ты красивая, как Billy. Хочу тебе
0: Swallow cock.
1: В твоей голове
0: Fat cock.
1: Мои просто
0: Boy next door.
1: Ты же знаешь,
0: без ты
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
0: Latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
0: Billy.
1: Ну а я простой человек. У меня
0: $300.
1: Макдональдс тоже
0: Leather club.
1: Ты же знаешь,
0: Mate.
1: Мы не берем
0: I come.
1: Назад. Так что наши
0: Deep dark fantasy.
1: Это навсегда.
0: Anal
1: Fuck. Меня каждый день
0: Latex glove.

0: Диснобол.
1: Меня?
0: Бизнесбол.
2: Yeah.
1: Ведь если
0: Slave.
1: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
0: Coming.
1: То у нее просто не хватит сил на.

0: Billy Harrington.
1: And next door turns me on.
2: Ass.
1: Been ass.

0: голубую.
1: The semen.
0: Разукрась цветами. Сахарный
2: пульт.
0: Ты моя на комету. Вся моя жизнь это
2: сакшер.
1: Фистинг.
0: Раздуй фрагмент.
3: Patrzcie, co spotkałem.

0: твои мысли странны.
1: Мистер Эфлок, ass.
0: Укушенный. Бывало застревали, как
1: movies,
0: сны. Что знал ты о дне?
1: Dark Angel.
0: Куда хотел однажды?
1: Coming.
0: Как будто с
1: гей вебсайт
0: упавший со своим Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
1: семен.
0: Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо с

Cox. It's a long underbox. Horny hands.

0: старые. И побежала. Я когда-то тоже кричали мне ништяк.
1: Bad cock.
0: Ты пнула в платок, а волкой кричали мне ништяк.
1: Bad cock.
0: Один раз.

убежала со всех ног. А вначале мне ништяк. Убежала со всех ног. А кричали мне ништяк.

0: dark fantasy.
1: С какой ты любишь мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: someday.
1: Жить без него и крещение мне ништяк.
0: That так.
1: И я люблю
0: someday.
1: И отзвенел
0: someday.
1: И он уже всегда.

0: Let's go.
1: Boy next door.

1944, at the great gift of freedom.

Dungeon. Billy and Steve Billy Harrington and Steve Rambo.

0: Fisting my ass.
1: Stop.
2: Oh yeah, I'm so horny.
1: Fisting is $300.
2: Fisting.

0: There's the dollar to play with my anal. There's the dollar to fist in my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.
1: Очень здорово все-таки
0: lick.

others have to be there. I'm coming. Deep, dark, and deep.

horny. Oh, it's horny, it's horny. Horny, horny.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы даем.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя, городок.

Oh my God.

Fucking slaves, get your ass back here!

0: thing, boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску по себе.
0: Finger in my ass.
1: Плачет,
0: next door,
1: безымянный
0: finger in
2: this thing,
0: ass.

0: Thing. Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger.
2: This thing.
0: Ass.
1: Только я твоей.
0: Dick.
3: See

0: Подожди, а откуда Dick знает, какой именно мне нужен?
1: Я сам до конца не знаю как, но это работает.
2: Вы о чем? Держи. Calm. Не было.
0: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
1: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни.
3: Even though it's physical, it's also more emotional.
1: Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
2: Моя знакомая пила в
3: Dungeon
2: какой-то семен и попадала в астрал. Или как там это называется?
3: Fuck.
1: В этих нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
3: Anal.
1: Но по факту они лишь копались
3: in ass.
2: А сам-то их много жрал?
1: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес. Хотя бы объяснил, где его искать.
2: Так. И что ты видел, когда съел
3: Dick?
0: Да, Ян, что ты видел?
2: Мой
3: penetration.
1: Последний,
3: penetration.
1: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
3: Dungeon House, Dungeon Master.
1: Подарила мне первую.
3: Fisting.
1: Я до утра играл.
3: Dick.
1: Неделю ходил с фонариком.
0: Завидую. У меня все
3: penetration
0: прошли как один большой поход.
1: А ты помнишь свой самый счастливый
3: game sex?
0: Не, мне нечего вспоминать.
3: Dick.
0: Растеряется, когда узнает, какая серая и уёбищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
1: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
2: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
4: ты
2: первый, о ком я подумал.
4: Ой.
2: Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней.
4: Ой.
2: Говорила эти
3: секс-парти
2: были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, у меня так же.
1: Так может, ты тоже попробуешь?
2: Если ты растягиваешь
3: мозг,
2: то он перестает быть
3: amazing.
2: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном
3: anal.
2: Если постоянно переживать этот
3: секс,
2: он потеряет свою ценность.
1: Занудно.

Let's celebrate and

0: Anarchy.
1: Oh, oh, oh. This thing was such good love. This loop it up.

0: нахуй. Прошу лишь не ломайся, как российский.
1: Ой. Это пацанский мод. Не обессудь, но ты спану. Когда протяну, я включу. Все мои делают.

Cause we are. It's a fucking deal.

turns me on. It's a fucking demon. Don't stop. Put your

Watch out!

0: Latex gloves.
1: Не черное.
0: Gay website.
1: Не белое.
0: Boy next door.
1: Не правое.
0: Assisting.
1: Не левое. Не блинное.
0: Two fat cops.
1: Не блинное. Наоборот.
0: Arsonist.
1: Не темное. Не кроткое. Если длинно шеи.
0: Anal.
1: Не короткое.
0: Dick.
1: А если лысое, то не белобрысое. И наоборот.
0: Ass. Where?
2: Никакой возможности, никакой возможности, никакой возможности.
0: Man.

0: bad cock.
1: Gay sex. Next door. Suck dick. Suck dick.
0: Bad cock.

0: an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
1: Yeah. Yeah,
0: this thing
2: ain't no
1: but
0: Dungeon Master.
1: На юг нарисуй
0: door.
1: Но в миг его сад тру за одной одну что-то тянет
2: дик.
1: Написать пять утра не ну а вдруг. Как же где там чисто?
0: Dungeon.
1: Умпер считает.

bondage sex party. Fisting. Semen. Bondage sex party.

0: Billy Harrington.
1: Нам не найти.
2: У прохожего давай.
3: Suck dick.
0: Это spanking.
4: Или fisting.
1: Все поцелены на
4: gay party.
1: Видишь?
4: Bad cop.
1: Стоит всего разбойти.
4: Penetration.
1: Ты почувствуешь.
3: My dick so deep.
1: Что ничего плохого в этот мир просто не может произойти.
4: Bondage sex party.
1: Я и моя банда.
4: Fisting.
1: Любила.
2: Семена.
1: Отдавала.
4: Bondage sex party.
1: Я и

0: fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить эту жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.

0: Fucking slays.
1: Sandy.
0: Fucking ass.
2: Расцветный.
3: Boy next door.
4: Attack. Anal turns me on.
5: Ass.
6: Хороший.
4: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
4: Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
6: Бедненький.
3: Gay boy.
4: Ass.
7: Хороший.
4: Dick.
7: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
7: Бедненький.
3: Gay boy.
1: Как приятно.
0: Fucking slay.
4: Fisting your ass.
3: Gay boy.
1: Шоколадное.
3: Gay semen.
1: Эффективное лечение.
4: Swallow my cum.
3: Gay boy.
4: Ass.
3: Dick.
1: Dick.
3: Gay boy. Gay boy.
4: Ass.
3: Dick. Gay boy. Gay boy.

Был Ал, как семеночки. У долго-долго сосавшей у девочки. Выпал Ал, как в костре. Boy next door.

0: Bad cock.
1: Не ищите.
2: Dungeon Master.
1: Тут никто не.
3: Dungeon Master.
1: Смолкнет, с визгом порвется.
2: Ass.
0: Bondage.
1: По мрамору будет. Выстрел на пол отскок. И фонтан из шеи ебашит в
0: глаз.
1: Все стали как томатный сок.

до хуїщего. А потом мешки молодой будут ярко сниться. А я отойду, я разденусь и я в то подводное дно, в котором я и стик. Да, я бандит, я и бандит. Я в 93-м под летний день. Эх, парняги из...

0: Они здесь типа всякие поют это
1: как.
0: И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробной. И вот тогда я, как сердитый, всплываю и мрачно и делаю я

0: nervous.
1: Man, this is so horny.
0: Копчу.
2: Да как?
0: Нет, не все мертвое неподвижно. Например,
1: Man.
0: Я в плоти, и я ебать прекрасен.
1: My cum.
0: Как заря.
1: My cum.

0: какая
1: Latex Club.
0: Мне в такую. Ах, какая
1: Bobsleigh.
0: Какая
1: Latex Club.
0: Bass. Такую.

0: Latex Glove.
1: Мне в такую. Ах, какая
2: похуй.
1: Какая
0: Latex Glove.
3: Yes.
1: Такую.
0: This thing
1: с другим я знаю.
3: Finger ass.
1: Давно ласкает. И тебя
3: Dick.
1: Не провожу я. Жжет
3: моя ass.
1: Сильнее огня. Не моя, не моя. Так зачем
2: Dark
1: ревную? Сколько ж нужно мне?

Latex glove. Latex glove. Bass.

0: Там называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик. Я проездом
2: fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: Ты друг его Матвей. На крыше разводили А вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги
2: Под нолик.
0: Я проездом
2: Fucking coming, $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной

0: поцеловал.
1: Фонарик, махер, дядя, подстриги, под нолик, подстриги, под нолик.
2: Я проездом
1: fucking coming 300 bucks.

0: my ass.
1: Я проездом
0: fucking coming $300.
1: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Подстриги под нолик. Я проездом
0: fucking coming $300.
1: В кармане.

0: Oh, ganging up.
1: Скажи мне сладкую ложь. Прямо в лицо скажи.

0: детка, я не дам тебе. Coming. Я не дам тебе душу, максимум, что это может быть чуть больше, если ты.
1: Dungeon Master. Darkness.

Podcast， 无比欢乐呀！Put your hands on the side.

disappoints me.

0: amazing.
1: Yeah.
2: Loop it up.
3: Ты говоришь за тебя, там кто-то
0: много
3: значительно. И дальше мы идем гулять.

0: jabroni outfit.
1: Yeah, smart ass.
2: Oh.

0: Там было другое.
1: Dungeon.
0: Другая совсем.
1: My calm.
0: Yeah. Там Maggot. Свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: Едва. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там обрывалось.
1: Your hand.
0: Там было.
1: Do anal.
0: Больно. Ведь не было.
1: Loop it up.

0: sex.
1: Там
0: anal.
1: Нельзя раскрыть. Там хочется быть. Там
0: coming.
2: That cock.
1: Там
0: dick.
1: Черный идет.
0: Fuck.
1: Там
0: finger.
2: And bad.
1: Там тянется.
3: Ass we can.

Some dick.

in my ass. Boy next door. Calm down. Boy next door.

boy next door. Boy next door.

0: anch'io.
1: Grazie.
2: E я говорю, опустоши свой
3: мозг.
2: Будь
4: so horny.
2: Бесформенно.
4: Семен.
2: Как мой
4: кал.
2: And you put
4: semen to
2: ты наливаешь кал.
4: Эй, но.
0: It becomes.
2: Она становится.
5: Вы бы видели, как раньше
6: был.

0: именно.
1: Я не здесь,
2: мастер.
1: Доставай.
2: Хинес.
1: Люблю
2: он,
1: как
0: Maggot.
1: Любит так же, как
2: любит
3: Дарком.
2: Фистинг.
3: Пенетрейшн.
1: Без обмана, нет, это не просто
2: Хинес.
1: При себе всегда имею десяток. Доверься
0: с именно.
1: Из моих рук этот битву. Расфасованный или спрессованный.
2: Дик.
1: Это
2: Коминг.
1: Пьяница.

0: dungeon master.
1: Дядька, ну,
0: stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Bad cock, dungeon master.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger down. Turns me on.
1: Подтяни мне свою.
0: Так. Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger down. Turns me on.
1: Подтяни мне свою.
0: Так. Dungeon Master.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Bad cock. Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Bad cock. Dungeon

0: Наверное, все могло сложиться по-другому.
1: Да, но только если бы в центре другого района, возможно, все могло сложиться иначе. Если бы
2: Master.
1: Был хорошим мальчиком и не начал так рано. Может быть,
2: Man.
1: Стал бы таким, как старший брат, если бы не принимал
2: этот
1: вариант. Если бы не знал вариантов, где брать. Может быть, не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по
2: пути,
1: занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих если есть много версий. А бы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без. Если бы тогда не попробовал.

0: was my day.
1: Не була бы такой сладкий. Я сделал как на скачке, ты сделал ставку на бюджет, которая нихуя не
0: хамы.
1: Хочешь жить качать, я дам тебе
2: Spanking.
1: Хочешь раскачать, тогда ловишь подачу. Залью
0: Anal.
1: Чайником чая, когда бывает трудно, вспоминаю. Для меня
3: The semen.
1: Как топливо для
2: Spanking.
1: Чем тяжелее,
0: Lube it up.
1: Тем выше пламя.

0: imagine I'm used to 40 guys, ain't no
1: ass. We had
0: on shaft.
2: Not that is basta и губ.
0: Game on
3: the floor.
2: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не
1: на
2: какой-нибудь песке
0: на
2: не получил бы пиздюлей в тот вечер за балахон. Я уверен, что был бы целей не один на следующий день Майкл Хаусов. Если бы не очистили.

0: прессованным диском. Если бы я аккуратно меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. И, возможно, меня бы не приняли с нам во дворе у Армана. Если бы я был нормальным, если бы знал, что было 16 века, не впарил бы его барыги за два часа. Если бы предупредили, что не надо свести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецкомнату. Если бы родители тогда не запошляли, я бы не оказался на
1: гей-парти
0: настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию.

0: всего не дожил бы до выпуска
1: Семен.
0: Не было бы ни
2: Кей-парти,
0: ни эфира, не было бы
2: Гачи.
0: Если б не было
2: бы,
0: если прошлым летом
2: Dungeon
0: бы не распался, может и не вышел бы этот.

Do you like what you

you ready? Machine gun.

0: придумал, будет наебал.
1: Master.
0: Я...
1: Website, don't stop.
0: Я из купюрок не собрал. Самый новый
1: забрал. Do you like my mistake?

0: Семен.
1: Что-то делать, кто-то жить. После формы
0: тестинг.
1: Он поплелся.
2: Movie star.
1: Мастер такой. Черт, что из боку. Где было печали.
0: Семен.
1: Он опять пришел.
0: The slave.
1: Gay sex. Желаю.

the lash and the spanking.

0: That turns me on.
1: I want to return to
0: Dungeon Swallow
2: Hollow.

dicks.

Boy next, boy next, boy next, boy next, boy next, boy next.

Yankees and gadgets.

0: Я пишу тебе письмо про то, что больше не могу.
1: Секс.
0: Про то, что больше нет.
1: Fox.
0: Про то, что я не забыл тебя. Про то, что Панил хотел, чтобы
1: Dick.
0: Встал, оделся и пошел, а точнее
1: Swallow.
0: Но только я его послал, сказал, что болен и устал.

0: $300.
1: Latex.

lube it up. $300. Latex.

Banging up.

Yes. Oh, my ass. Stick your finger in my ass.

0: coming. Don't stop. Okay, what to say? Boy next door. Sex. Suck some dick.
1: Rip the skin.
2: Gang it up.
3: The spanking.
0: Dick. Do anal. Fisting is $300. Calm.
1: Oh shit.
4: Следующая песенка. Вернемся к нашему Роберту Льюису и Стивенсону. Значит, следующая песенка называется «Вересковый». Она посвящается всем музыкантам, которые знают секрет Вересковой. Но в отличие от этих не хранят его. Да, щедро делится.
5: Hello, brothers.

0: coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
0: Celebrate
2: and suck some dick.
1: Сегодня
2: fisting
1: для
0: place.
2: Oh yeah.

0: хочется
1: Bad cock.
0: И не хочется. В руках опять 100 лет.
1: Long latex glove.
0: Да что такое?
2: Fight me, boy.
0: Сказал бы, что ли,
1: Master.
0: Какой? То не отхожу от светильника. Но вместо светильника.

0: чем было пять.
1: И никто не капает на можно чисто по-мужски. Весь день лежу потолок. Опять забыл твой
2: стакан.
1: Можно но все не так. Хоть а дверной косяк вымыл и сварил.
2: Come.
1: А все-таки
2: бой.

0: когда это черное, а черное это несправедливо, когда кого-либо обвиняют, которого не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором совершившего обвиняет в нем свою жертву?
1: История, о которой мы расскажем, может показаться... Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в...

0: Yeah, boy, мы.
1: Чёрт,
0: и так удобнее, говорил.
1: Do anal.
0: Теперь ты.
1: Do anal.
0: Такие времена, такие.
1: Fat cocks, lube it up.
0: Нужна смелость, а не талант.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь между нами? Все слишком красиво, мы не сможем быть флейтами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными. Ты моя семена, я Антонио.

Нахер. Что империю не строят на воде. Руки в... Эти мальчики спорят, кто тут... Я расскажу, как делать комп. Это самый лютый злоб. Топ-чарты с ума. Очередной милый детенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка. Справа.

0: Lube it up.
1: Suck some dick.

0: legs.
1: Cock.
2: My ass. Sex. My horny anal.
3: Oh, yeah.

Game Boy. Bangkok. Game Boy. Game Boy. Game Boy.

Game Boy. Bangkok. Game Door. Game Boy.

0: Master. Anal.
1: This big ass.
2: Pull up our pants.

Schmidt.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.

0: Sorry.
1: Flashback. Я так хотел бы
2: Dungeon Master.
1: Штабы, как они, чтобы не быть.
2: Warning.
1: Стали убивать.
2: Anal.
1: Дешевым.
2: Latex.
1: А как еще тут быть?
2: Soul.

0: cock. Massive. Horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: It's late.
0: Yeah. Boy next door.
1: It's late.
0: Boy next door.
1: It's late.
0: Boy next door.
1: It's late.
0: Fisting. Bondage. Master.
2: Okay. Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
1: Fisting.
2: Может быть, все потому, что
0: shit.
2: Пись. Ходят, блять, по улице со мною.
1: Fucking slave.
2: Будь я даже, я вас априори.

0: fat cock.
1: Fuck you.
2: Bloop it up.
3: Rip the skin.
2: Bloop it up.

0: fucking coming.
1: Fucking slaves.
2: Подпишись на канал песенки для
1: Fucking Slaves
2: и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков. Выбирай. А чтобы подписаться, нажми.

0: すみません、始まります。
1: Okay, bye.

sorry.

Ты был бы не прочь. Послушай-ка, белый, ты должен мне помочь. Я сказал, о чем речь? Почему? Наверное, тебя давным-давно уже ждет это то, что я сказал. За это время не покидала диван. За лето на нее.

Let's get the hell out of here.

0: My name is Ben Darko, and this is Luca Mani.
1: Make it boy, fuck you!

0: мистик. Я голосую против. Я играю. Я вас не выбираю. Идет голосование.
1: Одинокие. Так, fucking deep. I'm so horny.

0: Спанкинг.
1: Теперь нам
0: фистинг.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свои
0: вебсайты.

0: бесконечно
1: согрет.
0: Я вдали вижу Dungeon, которого нет. Где легко найти приют, где наверняка
2: Banking
1: Banking up.

0: thick finger.
1: Pull up our pants.
2: Yes, суждено. Может быть, за порогом растраченных
0: семен.

Gay website. Gonna suck another bad cock.

Fuck you!

0: Dick. Dick.
1: Fucking deep.
0: Dick.
1: Dick.
0: Dick.
1: Dick.
0: Dick.

Yeah.

0: next door.
1: Не дано! Я словно проберусь сквозь толпу. И для отбора подарю. Пока ты...
0: Гей-вебсайт.
1: Заристем! Или... Толпе, как и всем. Кто будь уверен, я сзади стою.
2: This is deep.
3: Сейчас я не упущу.
1: Слава будет твой во дне. Слава куда надевался.
0: Still anal.
1: Где-то в тени. Почувствуй.
0: Come with that cock.
1: Позади. Раскрытие дам тебе.
4: Suction.
1: Не плюс один к моему.
0: Semen.
1: Ты думал, сейчас пойду. И сифилис задолбю.
5: Billy Harrington.
1: Стоит уж давно.
6: Get your ass back here.
1: Меня вид
0: boy next door.
1: Может даже
0: 300 bucks.
1: Но меня я прошу.
0: И прости. It's so fucking deep.
1: Не я такой, это ass такой. Ну да, может. Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал.
5: You must pull up on that.

0: всегда было похуй.
1: Slaves, get your ass back here.
0: И пусть с нами
2: Master.
0: Но мы забудем о всем, что у нас есть, когда подойдет
2: Slaves.
0: Пусть не
2: исполнит.

0: все есть, и честь, и даже крики. Персональный
1: пакет
0: мне выделил.
1: Okay.
0: А что имею?
1: Да.

0: party.
1: Твои дела вроде норм. Выслушай меня, нет потом. Я хочу, как прежде, целовать твои под столом. Ты fucking coming. Во мне все.

0: tight.
1: Dark.
2: Deep.
1: Sex.
0: Semen.
2: Oh.

0: should have left you on that street corner where you were standing. But she didn't.
1: That cock.
2: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
3: мастер.
2: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет бонг.
4: Офигенный
1: как?
4: Ну, так мало, сколько ни
3: спанкинг,
4: но не
3: спанкинг.
4: Держи, тебе так говорил
3: мастер.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Полу. Set. Come shot. Got...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет, не урожай, я будто во сне.

0: Говорят, что я Dungeon Master. Вредный. Нет со мною никакого.
1: Bondage, gay website, it's all male.
0: У меня для вас рецепт проверенный, дайте мне побольше.
1: Gay sex.
0: Дайте мне побольше, дайте мне побольше.
1: Do anal. Eight different penetration sound. Boy next door.
0: Только мне не предлагайте. Нет. Говорят, я вредная.
1: Bad cock.
2: Yes.
0: И мои занадоели. Лучше-ка послушайте.
1: Dungeon Master.
0: Дайте мне челюсть.
1: Gay sex.
2: Yes.
0: Мам, не жди меня.
1: Fisting. $300.
0: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
1: Gay

0: door.
1: Доварили.
0: Dungeon Master.
2: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
1: Выбирай! А чтобы подписаться, нажми на
3: колокольчик.

Fisting is 300 bucks.

Game Boy. Game Boy. Game Boy. Game Boy.

Oh, yes, sir.

0: I'm sorry.
1: Когда скромняга мой отдыхал от
2: секс
1: с Геральтом из
2: он фистинг
1: эту
2: ass.
1: Сразился белый
2: ком swallow
1: semen чёрта и эльфов
2: фистинг anal foreign ass
1: когорты.
2: Лэйс!
1: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Стыкен ас.
1: Мне людню.
3: Фэт кок.
1: По зубам целился тот.
2: Лэйс!
1: Мне рогом прямо в
2: ас.
1: И тут
2: мастер
1: крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 бакс. Бакс.
3: Мы историю не пишут.
1: Ведьмаку заплатите
2: 300 бакс. 300 бакс.
1: Ведьмаку заплатите.
2: Stick finger in. Keep your ass.

Dungeon Master.

0: $300.
1: Darkom.
0: Десяток подряд виноват лишь
2: my ass.
0: Все стало новое, стало больше проблем.
3: Что же делать, как же выйти, если тем выборы вклик? Что же делать, как же выйти, если тем выборы вклик?

0: Hang it up.
1: Fuck you.
2: Fisting is 300 bucks.
3: Человек, человек,
4: семен,
3: человек, человек,
4: человек,
3: человек,
2: латекс, латекс,

человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек,

0: Настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели, изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.
1: Если они

0: важно. Я просто жду, когда уже они тебя... Do
1: anal? Знаешь, когда меня развяжут, я выкурю 5 в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по... Dungeon House.

0: верно, верно.
1: Да они, они все думают, что ты... Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом... Надо выбираться отсюда. Я там буду...

хлеб. Я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Я не отдам, я голоден. Эй, заберите свой металлолом.

0: Boy next door. Suck some dick.
1: Как будто ты не знал, ты раньше брал этот свежий хак.